реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Double O9, это город. Yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

сезон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия, рождение

реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Вартабл Оу 9, это город. Рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь в словах, наложенных на ноты. Ты мало слышал о нас, принимай заказ. Хип-хоп, который выделяется из серых масс. Музыка, перебирающая интеллект. Слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия, рождение

груды шелковой, миледи. Но я не леди, я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал, лил просто пьянь.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденный на улицах и не закованный модой. Вся наша

создавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые, наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.

них дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.